горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, плюс 16 за окном, днем до 25-27 ожидается, местами возможен кратковременный дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Самарский суд взыскал 1 000 000 000 рублей ущерба с экс-главы 6-го кассационного суда Александра Ефанова. Иск прокуратуры полностью удовлетворен. При этом изначально надзорное ведомство оценивало ущерб примерно в 1 200 000 000. Напомню, по версии прокуратуры, Ефанов, занимая судейскую должность, своими решениями способствовал тому, что из госсобственности незаконно вывели земли лесного фонда. Заседания проходили в закрытом режиме. Ранее в июле суд арестовал имущество экс-судьи и его ближайших родственников. Под ограничение попали около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover. В Самарской области еще на 2 недели ограничили продажу бензина. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. В одни руки на АЗС отпускают не более 40 литров топлива. При этом при покупке бензина в канистры действует отдельный лимит – максимум 10 литров. До этого вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации с бензином. Он поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом тех регионов, где сохраняются проблемы. «АвтоВАЗ» возобновил работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на общую сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». На производстве «Лада Гранта» проводились работы, связанные с подготовкой к выпуску этой модели с автоматической коробкой передач. До конца августа для проезда будет закрыт участок трассы М5 на подъезде к Оренбургу, сообщает Самарский Минтранс со ссылкой на «Поволжье Правтодор». С 9 утра сегодняшнего дня и до вечера 31 августа будет временно закрыт участок с 74 по 93 километр. Транспорт пустят в объезд по региональным дорогам. Водители просят заранее планировать маршрут. Сегодня в Египте состоится заседание суда по делу туриста из Самарской области, которого обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Мужчина попал в полицейский участок 4 августа в первый день отдыха в 5-звездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе. Его арестовали после того, как он, споткнувшись о шезлонг во время танцев, случайно прикоснулся к египтянке. Муж пострадавший потребовал у туриста 10 тысяч долларов за мирное разрешение конфликта. Но самарец не считает себя виновным и отказывается платить. Теперь дело рассматривает суд. Дипломаты помогли найти семью адвоката, защитник запросил записи с камер видеонаблюдения, а родственники ищут других очевидцев, чтобы подтвердить версию о случайности. В дипмиссии надеются, что по итогам расследования самарского туриста снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем 17 тысяч рублей. Девочки в 19 тысяч, пишет агентство РИА. При этом цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Стоимость набора одежды для мальчиков 13 тысяч, для девочки 15 тысяч рублей. Рюкзак обойдется примерно в 2700. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь возможен, ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 16.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Вторник, 18 августа, встречаем мы вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM. В вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать. В Самаре 7 часов 13 минут, за окном сейчас плюс 16, жаркую погоду обещают нам днем, до плюс 25-27, при этом местами может пройти кратковременный дождь. Что астрологи предсказали на сегодня, послушаем в ближайшие 3 минуты на 103.6 FM, а сейчас дорожная сводка на радио Мегаполис. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте на 2 балла всего загружено движение в Самаре. Крупных пробок пока что не наблюдается. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.16. Самаре. Радио Мегаполис. Золотые хиты. О масштабном фестивале азиатской поп-культуры, который пройдет сегодня в Токио, узнаем кое-что на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. А сейчас на Радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 21 минута, плюс 17 на улице, на 103.6 FM. Катя Григорьева с нами сейчас.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Асоби Экспо». Главной фишкой стала сама площадка, ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто. Инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так.

0: Реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность. Ожидается местами кратковременный дождь. Возможен ветер западный, юго-западный. 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 18.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.41 в Самаре, радио «Мегаполис», всегда хорошая музыка, в вашей компании Дмитрий Рожков, приветствую, отличного утра вам, на календаре вторник, 18 августа. О том, как Санкт-Петербург стал Петроградом, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка!
3: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим снова, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они сейчас загружены. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земицы, от проспекта Кирова до Кабельной, на улице Аврора, от Южного моста до Промышленности, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Аэропортовском шоссе от Грибоедова до Гоголя.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:01, на улице сейчас плюс 19, днем до 25-27 градусов, местами возможен кратковременный дождь. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области еще на 2 недели продлили ограничения по продаже топлива. Однако теперь можно будет приобретать бензин и солярку в канистры, но не более 10 литров. В Самаре и Тольятти ситуация на АЗС остается напряженной. Многие заправки в спальных районах стоят пустые. На других бензин появляется периодически. К заправкам выстраиваются очереди. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин. Предпринимателям, потерявшим товар в результате пожара на складе «Wildberries» под Самарой, предлагают обращаться в СКР. Основным документом для получения господдержки является постановление следователя о признании предпринимателя потерпевшим. Ранее сообщалось, что в Новосемейке на логистический центр «Wildberries» выгорел почти полностью, сгорело 160 тысяч квадратных метров из 180 тысяч. Сейчас региональное Минэкономразвитие формирует реестр пострадавших селлеров. В Самаре зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках. Стоимость однокомнатных к августу уменьшилась почти на 3%, в среднем до 6 200 000 рублей. Наиболее заметное снижение среди двухкомнатных лотов также отмечено в Самаре на 1,5%. Средняя цена составила без малого 9 миллионов рублей. Цены на трехкомнатные квартиры в городе снизились 0,1% и достигли в среднем 13 миллионов. По данным поиска Яндекса по квартирам, аналогичная тенденция наблюдается и в других городах-миллионниках. Так, однокомнатные квартиры сильнее всего подешевели в Уфе на 5%. Снижение цен также зафиксировано в Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Омске, Екатеринбурге и Новосибирске. На территории Самарской области возвращается жара. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о риске природных пожаров. Сегодня до плюс 28 градусов, местами по региону пройдут дожди, от небольших до умеренных, возможно, гроза. В среду без осадков и до плюс 30, в четверг вновь дожди и до плюс 29. С пятницы не выше плюс 26 градусов днем. В Самарской области на 3 пригородных маршрутах начнет работать поезд «Финист». Напомню, он состоит из 5 вагонов и может развивать скорость до 160 км в час. Тарифы на проезд в «Финисте» установлены на уровне стоимости билетов на «Ласточку». Новый поезд начнет курсировать в регионе с 17 августа. Его будут использовать на направлениях Самара-Тольятти, Самара-Жигулевск и Новокуйбышевск-Тольятти. Власти Татарстана в 6 раз увеличили штраф за навязчивое приставание к гражданам в общественных местах. Вместо нынешних 500 рублей нарушителям будут выписывать штраф 3000. Виды приставаний перечислены отдельной статьей в республиканском КАП. К ним относятся навязывание товаров и услуг, предложение «погадать» и «попрошайничество». Сам штраф ввели еще в 2013 году. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ИП Лазарева Дания Иткаровна. Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37, телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: Посмотрим снова, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они сейчас загружены. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земицы, от проспекта Кирова до Кабельной, на улице Аврора, от Южного моста до Промышленности, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Аэропортовском шоссе от Грибоедова до Гоголя.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 8 часов 19 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника. На календаре 18 августа. Сейчас на улице плюс 19 градусов. Днем ожидается до плюс 25-27. Местами возможен кратковременный дождь. На 103.6 FM пришло время снова послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнеко подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028-го. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, Кур.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 8.33, сейчас на улице плюс 20 градусов, к разговору о погоде вернемся через минуту примерно, а сейчас на 103.6 FM, Руслан Химчак с кратким выпуском новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области еще на 2 недели продлили ограничения по продаже топлива, но теперь можно приобрести бензин и солярку в канистры, но не более 10 литров. По Самарской области начнет курсировать поезд «Финист». Напомню, он состоит из 5 вагонов и может развивать скорость до 160 км в час. Новый поезд начнет курсировать в регионе с 17 августа. Его будут использовать на 3 пригородных маршрутах. Медицинские вузы страны столкнулись с недобором в ординатуру. По данным издания «Медвестник», сотни бюджетных мест остались незаполненными. Среди причин называют обязательные отработки, бюрократию и высокие нагрузки. Горящие туры в Турцию фактически исчезли с рынка. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В этом году агентство вполне успешно реализует ранние брони в отелях и выкупленные автокресла на сентябрь. А потому предпосылок для появления горящих предложений практически нет, говорят эксперты туррынка.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Вторник на календаре 18 августа. Об истории легендарного хита группы «Аэросмит», вошедшего в саундтрек к фильму «Армагеддон», Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: На радио «Мегаполис» информация о загруженности самарских дорог. Оценивается она к этой минуте по данным Яндекс.Карт на 5 баллов. Движение плотное, крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от Профильной до Кабельной, от проспекта Кирова до Кабельной, на Московском шоссе от Ташкентской до Алматинской, от Жигулевской до Советской армии, от Авроры до Революционной.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 8 часов 47 минут. Катю Григорьеву пора послушать на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали Aerosmith, была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина», но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине 4 недели.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 20 градусов, днем до 25-27, без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров бензина и дизельного топлива в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Других вариантов в рамках текущих правил нет. В Самаре и Тольятти ситуация на автозаправках остается напряженной. Многие АЗС в спальных районах стоят пустые. На других бензин появляется периодически. К заправкам выстраиваются очереди. Режим беспилотной опасности действовал в Самарской области минувшей ночью. Сигнал угрозы был объявлен в полночь. Режим действовал около 7 часов. Небо над регионом не закрывали. В Самарской области начинаются всероссийские антитеррористические учения, которые продлятся 2 дня. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. В учениях впервые принимают участие детские сады. Сотрудники отработают действия в условиях захвата заложников, нападения с использованием горючих жидкостей и атаки беспилотников. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре и октябре составит 3 урока в день, а в ноябре и декабре – 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков в один день за счет включения в расписание физкультуры. Для 2-4 классов – не более 5 уроков в день. Максимум для 5-6 классов – 6 уроков, а для 7-11 – 7. Нетипичная для второй половины августа погода установится до конца текущей недели в Самарской области. Нас ожидает жара до плюс 29 градусов и выше. Сегодня местами по региону пройдут дожди и грозы, завтра без осадков. На четверг вновь прогнозируется кратковременный дождь. В пятницу и выходные преимущественно без осадков. Сегодня в Египте продолжится судебный процесс по делу самарского туриста, задержанного в Шарм-эль-Шейхе. Мужчину обвиняют в нарушении норм поведения, закрепленных в исламских традициях. По словам жены россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца. К делу подключились российские дипломаты. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом, пишет портал Deadline. По словам продюсеров фильма, возвращение Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершится общение актера с командой будущей картины. Сейчас она работает над сценарием, в котором прописана роль для Деппа. Ранее сообщалось о планах вернуть в картину и Орландо Блума. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка. Евро 98 рублей и 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный – 2,7 метров в секунду. Температура днем – плюс 25-27. Сейчас в Самаре – плюс 20 градусов.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ 3 отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: 9.09. Самарин, радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. Сегодня вторник, 18 августа за окном, плюс 20 градусов. На радио Мегаполис невероятный вопрос начинаем мы с вами разгадывать. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кино на кону. И вот невероятный вопрос. Сегодняшнее внимание. Почти половина из нас чувствуют легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом. Особенно, если кто-то незнакомый. Повторю, почти половина из нас чувствуют легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Что за ситуация? Как вы думаете? 25-070-21, номер для ваших вариантов, звоните, удачи. 25-070-21, невероятный вопрос на радио Мегаполис, 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что на самарских дорогах сейчас по данным Яндекс.Карт. Там плотное движение, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Заводском шоссе от Профильной до Кабельной, от проспекта Кирова до Кабельной, на Физкультурной от Псковской до Металлистов, на Алматинской, Черемшанской до Старзагора, а также на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Девочки смеются.
1: 9.14, Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос уже начался. Звучит он так. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. А что это за ситуация? 25-07-021. По этому номеру принимаю ваши варианты. Доброе утро.
2: Как вы? Доброе утро. Я думаю, что в лифте, когда едешь. Кто-то
1: когда
2: стоит.
1: В лифте едешь. Возможно, и в такой ситуации испытывают панику многие. Но речь о чем-то другом у нас. Спасибо. О другой ситуации. А-а-а. Доброе утро. Послушаем вас.
3: Доброе утро. Я думаю, когда выбор стоит.
1: Когда какой-то выбор?
3: Да.
1: Нужно сделать выбор быстро, да? И кто-то стоит над душой и мешает это сделать. Принимается тоже, но речь о другом у нас. Спасибо. Доброе утро. Ваш ответ? Доброе.
2: Думаю, при снятии денег с банкомата.
1: Угу. Ну, у вас случается легкая паника, если кто-то нависает?
2: Иногда бывает, да, когда я не люблю, когда подходят, да.
1: Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Когда вводят пин-код в банкомате, я думаю, можно засчитать это как правильный ответ, потому что при снятии наличных без ввода пин-кода в банкомате не обойтись. Разгадали умницу очень быстро. Догадались и получаете заслуженный приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Как зовут вас?
2: Юлия с улицы Речной отгадала невероятный вопрос и очень рада.
1: Очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис прозвучит завтра утром после 9. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова о предсказаниях астрологов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вин, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели, это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты, возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
7: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис, Самаре 9.23, на улице плюс 20 градусов, ожидается днем до 25-27, без существенных осадков. На 103.6 FM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Asobi Expo». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто. Инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 9.33. Правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос уже найден. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Что за ситуация? Правильный ответ, когда у банкомата вводят пин-код. Поздравляем сегодня с победой Юлию с улицы Речной. Выиграла она 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» благодаря догадливости. По утрам в будни задаю я невероятный вопрос. После 9 тоже участвуйте и получайте хорошие призы. Удачи вам. Через минуту мы поговорим о погоде на сегодняшний вторник. Прежде краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму вступило в силу. Апелляционная коллегия подтвердила прежнее решение Верховного суда, и этой политической силы в бюллетене на думских выборах не будет. Жалобу оставили без удовлетворения. Самарский суд взыскал 1 миллиард рублей ущерба с экс-главы 6-го Кассационного суда Александра Ефанова. Иск прокуратуры полностью удовлетворен. При этом изначально надзорное ведомство оценивало ущерб примерно в 1 200 000 000 рублей. «АвтоВАЗ» возобновил работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на общую сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию. Пока заявлено о 2 концертах в Петербурге в октябре. Стоимость билетов начинается от 9 тысяч рублей.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» в вашей компании. Дмитрий Рожков, приятнейшего утра вам на календаре 18 августа. История о том, как менял свои имена легендарный Санкт-Петербург, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая ситуация на самарских дорогах. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение. Крупнее всего пробки на Алматинской от Ставропольской до Старозагора. Там можно потерять минут 15. На Заводском шоссе 22-го просъезда до Кабельной. Там 10-минутный затор. Затруднения в пределах 10 минут еще на Физкультурной. От Псковской до Металлистов. На улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова. А также на Соколова от Лесной до Новосадовой.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.58 в Самаре. Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка понятная без слов. На радио Мегаполис.
1: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшая шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207 21 27.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Смотри, 10 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 21, днем до 25-27. Без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С начала лета, когда начались перебои с топливом, ФАС возбудила почти в 3 раза больше дел в отношении нефтяных компаний и независимых АЗС, чем за первые 5 месяцев года. Сейчас ведомство рассматривает 41 дело и выдало 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В последние дни автомобилисты столкнулись со второй волной топливного кризиса. Бензин есть лишь на 28% заправок. Многие водители отмечают, что на ряде АЗС преимущественно исчез 95-й бензин. Между тем, в Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не больше 10 литров бензина и дизеля в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Коммунистам не согласовали проведение митинга в Самаре в поддержку снятого с выборов депутата Госдумы Михаила Матвеева. В мэрии объяснили это действующими в регионе требованиями безопасности в условиях ракетных и беспилотных атак. Митинг был запланирован на 29 августа. Власти сообщили, что заявленное число участников до 500 человек нарушает требования безопасности при проведении массовых мероприятий. «АвтоВАЗ» возобновила работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». На производстве «Лада Гранта» проводились работы, связанные с подготовкой к выпуску этой модели с автоматической коробкой передач. На территорию Самарской области возвращается жара. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о риске природных пожаров. Сегодня до плюс 28 градусов, местами по региону пройдут дожди, от небольших до умеренных, возможно гроза. В среду без осадков и до плюс 32. В четверг вновь дожди и до плюс 29. В пятницу и в выходные не выше плюс 28, преимущественно без осадков. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. Переход по полученной ссылке грозит попаданием на поддельный сайт и потерей денег, предостерегает агентство ТАСС. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ИП Лазарева Дания Иткаровна. Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик, улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 12 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM послушаем с вами автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей — это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие — фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Ferrari F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 — это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд. Максимальная скорость 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов. Более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду. Редкие суперкары 90-х и нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
4: Да!
1: Хотите выгодные цены?
4: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 22 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю отличного утра вторника. На календаре 18 августа. За окном сейчас плюс 21. Обещаю днем до 25-27. Без существенных осадков. На 103.6 FM слушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнеко подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028-го. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно, а

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 10:32 в Самаре, радио «Мегаполис», всегда хорошая музыка. Сейчас на улице плюс 21, на 103.6 FM далее. Подробный прогноз погоды на вторник. А прямо сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России ужесточили контроль за наймом иностранцев. Компании стали массово получать штрафы за неуведомление о привлечении мигрантов к работе, даже если трудовой договор с ними не заключался. Бизнесу могут выписать штраф в размере до 1 000 000 рублей за каждого выявленного нелегала. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров горючего. Нетипичная для второй половины августа погода установится до конца текущего недели в Самарской области. Нас ожидает жара до плюс 29 и выше. Пик придется на завтра, когда столбики и термометров покажут плюс 32. Лучший игрок чемпионата мира 2026 года, испанец Родри, подтвердил, что перешел в Барселону из английского Манчестер Сити. За Ман Сити Родри выступал с 2019-го. В 2024-м он становился обладателем золотого мяча.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Дом у «Космопорта 2» сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Новый хит, блистательный Селин Дион на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. 10:46 Самаре. Сейчас мы послушаем с вами Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Даяна Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали Aerosmith, была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина». Но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине 4 недели.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет меня.

счастья, что может быть красивее, чем сидеть на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 22 градуса, днем до 25-27, без существенных осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России ужесточили контроль за наймом иностранцев. Компании стали массово получать штрафы за неуведомление о привлечении мигрантов к работе, даже если трудовой договор с ними не заключался. Бизнесу могут выписать штраф в размере до 1 миллиона рублей за каждого выявленного нелегала. Также это грозит приостановкой деятельности. При этом в этом году число внеплановых миграционных проверок бизнеса выросло на треть. Самарский суд взыскал 1 миллиард рублей ущерба с экс-главы 6-го кассационного суда Александра Ефанова. Иск прокуратуры полностью удовлетворен. При этом изначально надзорное ведомство оценивало ущерб примерно в 1 200 000 000 рублей. Напомню, по версии прокуратуры, Ефанов, занимая судейскую должность, своими решениями способствовал тому, что из госсобственности незаконно вывели земли лесного фонда. Заседания проходили в закрытом режиме. Ранее в июле суд арестовал имущество экс-судьи и его ближайших родственников. Под ограничение попали около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover. В Самарской области еще на 2 недели ограничили продажу бензина. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. В одни руки на АЗС отпускают не более 40 литров топлива. При этом при покупке бензина в канистры действует отдельный лимит – максимум 10 литров. До этого вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации с бензином. Он поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом тех регионов, где сохраняются проблемы. «АвтоВАЗ» возобновил работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на общую сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». На производстве «Лада Гранта» проводились работы, связанные с подготовкой к выпуску этой модели с автоматической коробкой передач. Сегодня в Египте состоится заседание суда по делу туриста из Самарской области, которого обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Мужчина попал в полицейский участок 4 августа в первый день отдыха в 5-звездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе. Его арестовали после того, как он, споткнувшись о шезлонг во время танцев, случайно прикоснулся к египтянке. Муж пострадавший потребовал у туриста 10 тысяч долларов за мирное разрешение конфликта. Но самарец не считает себя виновным и отказывается платить. Теперь дело рассматривает суд. Дипломаты помогли найти семью адвоката, защитник запросил записи с камер видеонаблюдения, а родственники ищут других очевидцев, чтобы подтвердить версию о случайности. В дипмиссии надеются, что по итогам расследования самарского туриста снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный – 2,7 метров в секунду. Температура днем – плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: крестная мама этой звезды современной поп-музыки, легендарная Долли Партон, известная, в частности, тем, что написала знаменитую балладу «I Will Always Love You» из саундтрека к фильму «Телохранитель». Они даже выступали вместе, например, дуэтом на церемонии Грэмми. Майли Сайрус на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Удачного продолжения вторника. Посмотрим вперед. Далее на 103.6 FM 10 минут музыки нон-стоп. В том числе послушаем свежий хит Оливии Дин, So Easy и группу Чайф уже через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям... прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Группа «Ума Турман» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Половина 12-го в Самаре, если точнее, 11:33. Дальше на 103.6 FM. На протяжении 10 минут снова музыка без перерывов. На подходе Сирил Иден Льюис «Fall at Your Feet». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Коммунистам не согласовали проведение митинга в Самаре в поддержку снятого с выборов депутата Госдумы Михаила Матвеева. В мэрии объяснили отказ действующими в регионе требованиями безопасности в условиях ракетных и беспилотных атак. В Самарской области начинаются всероссийские антитеррористические учения, которые продлятся 2 дня. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. В учениях впервые примут участие детские сады. Травмирующие песни уберут из музыкального репертуара детсадов с 1 сентября. При отборе песен будут учитывать не только содержание, но и эмоциональное воздействие, интонацию, темп, резкие звуки и другие элементы, способные вызвать у детей тревогу. Билеты на концерт Kanye West в Петербурге по 9000 рублей раскупили за час. Осталось несколько мест в VIP-ложе по 160 тысяч рублей на 10 октября. На 11 октября VIP-билеты полностью раскупили.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Рэгнбоу на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим Эми Макдональд, This is the Life, балладу Майкла Джексона, You are not alone и группу Аха.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов».
10: 0+.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
13: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12:01, плюс 25 на улице. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров бензина и дизельного топлива в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Других вариантов в рамках текущих правил нет. В Самаре и Тольятти ситуация на автозаправках остается напряженной. Многие АЗС в спальных районах стоят пустые, на других бензин появляется периодически. К заправкам выстраиваются очереди. В Самарской области начинаются всероссийские антитеррористические учения, которые продлятся 2 дня. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. В учениях впервые принимают участие детские сады. Сотрудники отработают действия в условиях захвата заложников, нападения с использованием горючих жидкостей и атаки беспилотников. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре и октябре составит 3 урока в день, а в ноябре и декабре – 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков в один день за счет включения в расписание физкультуры. Для 2-4 классов – не более 5 уроков в день. Максимум для 5-6 классов – 6 уроков, а для 7-11 – 7. Нетипичная для второй половины августа погода установится до конца текущей недели в Самарской области. Нас ожидает жара до плюс 29 градусов и выше. Сегодня местами по региону пройдут дожди и грозы, завтра без осадков. На четверг вновь прогнозируется кратковременный дождь. В пятницу и выходные преимущественно без осадков. Сегодня в Египте продолжится судебный процесс по делу самарского туриста, задержанного в Шарм-эль-Шейхе. Мужчину обвиняют в нарушении норм поведения, закрепленных в исламских традициях. По словам жены россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца. К делу подключились российские дипломаты. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом, пишет портал Deadline. По словам продюсеров фильма, возвращение Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершится общение актера с командой будущей картины. Сейчас она работает над сценарием, в котором прописана роль для Деппа. Ранее сообщалось о планах вернуть в картину и Орландо Блума. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка. Евро 98 рублей и 34 копейки.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 19 августа в среду малооблачно будет в Самаре без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 18. Завтра днем до плюс 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: Талок, Бруно Мартини и Зиба на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения вторника. На календаре 18 августа. Об одной из самых дорогих картин современной истории. Анна Романова будет рассказывать примерно через 5 минут на 103.6 FM. Еще раньше послушаем старый добрый хит Дмитрия Маликова «Ты одна, ты такая» через пару минут на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у космопорта 2 сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Blue Cremasso» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: kusakto63.ru.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио

0: Дмитрий Маликов, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Впереди у нас проект «One Attack», «Tell Me Who». А сейчас встречаем Анну Романову на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. «Золотой период» Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытых репродукций ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост, размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуй» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Стас Пьеха и Григорий Лепс на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина первого, в продолжении часа на 103.6 FM. 10 минут музыки без остановок. Леони и Калум Скотт на очереди. Их свежий суперхит «Stay». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Электропоезд «Финист» начал курсировать в Самарской области. Состав в пятивагонном исполнении будут использовать на направлениях Самара-Тольятти, Самара-Жигулевск и Новокуйбышевская-Тольятти. Самарская мэрия отказала в проведении митингов, снятому с выборов в Госдуму депутату Михаилу Матвееву. По словам чиновников, уведомление было подано с нарушениями. В интервью «Самарскому обозрению» Матвеев заявил, что начнет готовиться к выборам губернатора в качестве кандидата. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров горючего. Нетипичная для второй половины августа жара накроет Самарскую область в предстоящие дни. Сегодня до плюс 29.

0: идти. Пик жары придется на завтра, когда столбики термометров покажут плюс 32. Во Франции передумали запрещать детям соцсети. Конституционный совет страны отменил запрет, принятый парламентом в июле. Он должен был начать действовать с 1 сентября. Совет отменил запрет как непропорциональное посягательство на свободу выражения мнений и распространения информации.
1: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в среду, 19 августа, малооблачно будет в Самаре, осадков не ожидается, ветер неустойчивый, слабый, температура сегодняшней ночью до плюс 18, а завтра днем до 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Крис Ри на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Авентура, Обсессион, Скай от певиц Соник и Стинг.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Ты видела, какой Линка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альта Профиль, компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Став

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Авентура золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе суперновинка «Diving to Me» от Алок и Халид. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту примерно на радио Мегаполис. Музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
7: У шамана три руки.
8: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
9: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Самарская мэрия отказала в проведении митингов, снятому с выборов в Госдуму депутату Михаилу Матвееву. По словам чиновников, уведомление было подано с нарушениями. Матвеев имеет право оспорить ответ мэрии в суде. Об этом пишет «Коммерсант». На минувшей неделе представитель КПРФ Михаил Матвеев был снят с выборов в Госдуму в Самарской области из-за нарушений избирательного законодательства. В интервью «Самарскому обозрению» политик заявил, что начнет готовиться к выборам губернатора в качестве кандидата. Самарская область еще на 2 недели продлили ограничения по продаже топлива. Однако теперь можно будет приобретать бензин и солярку в канистры, но не более 10 литров. В Самаре и Тольятти ситуация на ЗС остается напряженной. Многие заправки в спальных районах стоят пустые. На других бензин появляется периодически. К заправкам выстраиваются очереди. Многие водители отмечают, что на ряде АЗС преимущественно исчез 95-й бензин. Бизнесменам, потерявшим товар в результате пожара на складе «Wildberries» под Самарой, предлагают обращаться в СКР. Основным документом для получения господдержки является постановление следователя о признании предпринимателя пострадавшим. Ранее сообщалось, что в Новосемейке на логистический центр «Wildberries» выгорел полностью, сгорело 160 тысяч квадратных метров из 180 тысяч. Минэкономразвития формирует реестр пострадавших селлеров. Подработку на осень планирует половина россиян. Говорится в исследовании Авито рекламы и Авито подработки. В среднем опрошенные рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36 тысяч в месяц. Самым популярным направлением стала социальная сфера, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцзащиту и ЖКХ. Ее рассматривают 17% респондентов. Производство и промышленность, а также складскую логистику выбрали по 14%. Строительство и ремонт – 9%. Транспорт – 8%. Электропоезд «Финист» начал курсировать в Самарской области. Состав в пятивагонном исполнении будет использоваться на направлениях Самара-Тольятти, Самара-Жигулевск и Новокуйбышевская-Тольятти. Тарифы на проезд в «Финисте» установлены на уровне стоимости билетов на «Ласточку». Новый поезд может развивать скорость до 160 км в час. Магнитная буря низкого уровня началась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Иран. По данным ученых, после обеда поле вернется к слабо возмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться двое-трое суток. Август оказался активным месяцем. За 18 дней это уже третья магнитная буря. Все они были умеренного уровня. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 19 августа в среду в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. До плюс 18 ночью, завтра днем плюс 29, плюс 31 градус. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 19 августа в среду будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В среду 19 августа в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. До плюс 18 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Привет.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
7: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
6: Детские и семейные.
7: Водные, надувные и экстремальные.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 19 августа в среду будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 19 августа в среду в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. До плюс 18 ночью, завтра днем плюс 29, плюс 31 градус. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно меня.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 19 августа в среду будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В среду 19 августа в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. До плюс 18 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 19 августа в среду будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

сбиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум, как

с крайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 19 августа в среду в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. До плюс 18 ночью, завтра днем плюс 29, плюс 31 градус. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Ты видела, какой Линка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. С

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 19 августа в среду будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! С

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В среду 19 августа в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. До плюс 18 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик, улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 3.go.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов».
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио

Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. Золотой период Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине

0: искусство уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без поцелуя даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 19 августа в среду будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31 градус.
1: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 18 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла, местами до плюс 31.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: Ria.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла, местами до плюс 31.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дом у Космопорта 2 сдан.
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
3: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» представляет ИП «Лазарева». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. Завтра, 18 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла, местами до плюс 31.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте Демидовшоу.ру и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, никакие встречи не принесут ничего хорошего, разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства, они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях, даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день, не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям, у вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем, потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы, будьте готовы к выговору. Весы, эмоциональный день, лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы, вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы, день принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничить.

0: Деспасито.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
4: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.